рекомендую на Гагарсу Дайшиньо. Лично театр свайл на Сперпара. Радио Статус Капсель.

22 МГц дежньо, 2500 ВЛ на спервара. Радио Статус Капсей. New music. Науя дайна.